Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо слов.

0: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Гороховце снимали кадры фильма «Утомленные солнцем 2».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: я скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
1: Давай жить.
0: Я беременна.
1: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
1: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в одном.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

выйти из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Кексгольм – так раньше назывался город Приозерск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В честь города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся, что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Заседовича.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. АвтоВАЗ локализовал почти 2000 компонентов для автомобилей «Лада» за 4 года. Еще 54 компонента находятся в процессе локализации. А вообще уровень локализации по ряду моделей «Лада» «Ларгус», «Веста», «Гранта», «Нива Тревел» и «Ледженд» по итогам минувшего года составил аж 96%. В Геленджике открылись крупнейший в стране музей вина Льва Голицына и винный город Белый Мыс. Торжественный запуск новой площадки прошел на днях. Сердце проекта «Музей вина» — это свыше 3000 квадратных метров живой истории и технологии виноделия, редких экспонатов и архивов, многие из которых впервые показаны публике. А еще комплекс включает в себя энотеку с одной из крупнейших коллекций российского вина, кинотеатр, дегустационные залы и рестораны. Водители объявили войну электронным помощникам. Новое исследование показывает, что наших людей все сильнее раздражают электронные помощники и бесконечные предупреждения. Многие признаются, после запуска двигателя первым делом отключают системы контроля полосы, слежения за вниманием и прочие заботливые функции. Забавно, что автопроизводители продолжают добавлять новые электронные опции, а водители все чаще мечтают о старых добрых кнопках. В России готовят ГОСТ для автотуризма. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Из радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России готовят ГОСТ для автомобильного туризма. Документ должен определить общие правила организации автопутешествий. А еще одна из задач стандарта – сформировать единый подход к развитию турмаршрутов. ГОСТы планируют прописать определение автотуризма и автомобильного туристического маршрута. Диетологи назвали самую полезную яичницу. Врачи отметили, что наши люди нередко добавляют в это блюдо различные ингредиенты. И самым вредным вариантом является яичница с колбасой или сосисками, а наиболее полезным – блюдо с овощами. Чтобы снизить возможный вред, специалисты советуют использовать небольшое количество масла и специальные сковороды.

0: созданы для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку...

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Махачкала – один из самых востребованных туристических городов Кавказа. Что же тут интересного есть для туристов? Махачкала – это не просто столица Республики Дагестан, а место, где встречаются горы и море, древние традиции и современный ритм жизни. Город раскинулся на берегу Каспийского моря, так что если окажетесь здесь в сезон, то вам точно стоит искупаться. Набережная Махачкалы – одно из самых популярных и живых мест города. Здесь особенно ощущается близость моря и южный характер. Прогулки вдоль берега позволяют увидеть город с более спокойной стороны. Посетите и Джума-мечеть. Это, пожалуй, главная архитектурная достопримечательность города. И, на секундочку, одна из крупнейших мечетей в России. Следующая локация – второй рынок. Тут вы точно сможете почувствовать колорит региона. Рынок преимущественно продуктовый. Здесь всегда пахнет разнообразием специй, овощей, фруктов и сладостей. А для погружения в историю региона рекомендую заглянуть в музей «Дагестанский аул». Еще несколько десятилетий назад в республике было много аулов, но сейчас они стремительно исчезают, а вместе с ними пропадают и многие традиции и обычаи. Именно с целью их сохранения был создан музей. Тут представлена традиционная мужская и женская одежда разных народов республики, интерьеры горных жилищ и различные промыслы. Добраться до Махачкалы можно на личном автомобиле, поезде, автобусе или самолете.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению цена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Мой первый шаг, мой первый друг –

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сахуры относятся к одному из коренных народов Кавказа и являются титульной народностью Республики Дагестан. О них и расскажу прямо сейчас. Когда-то вместе с предками других народов лезгинской семьи сахуры входили в многоплеменное государственное объединение «Кавказская Албания». Ну а по данным последней переписи населения, в России живет 12,5 тысяч представителей этноса. Сахуры на протяжении всей своей истории исповедовали три религии – зороастризм, христианство и ислам. Народ говорит на сахурском языке. Он относится к нахско-дагестанской группе и входит в лезгинскую ветвь. В 1990-м был создан новый алфавит на основе кириллицы. Сегодня язык считается одним из официальных в Дагестане. Основными занятиями сахуров издавна было скотоводство и земледелие. Разводили мелкие и крупные рогатый скот, в основном доминировало овцеводство. В начале 90-х оно пришло в упадок, но зато в последние годы овцеводство постепенно восстанавливается. Выращивают здесь табак, кукурузу, пшеницу и овес. В садах растут орехи, хурма, яблони. В кухне преобладают мучные и мясные блюда. Печи обычно расположены во дворе дома. Хлеб пекут овальной круглой формы. Важное место в питании народа занимает сушеное мясо. Его заготавливают в ноябре из целой туши барана, которую засаливают, а после сушат на ветру. Делают на зиму разные сушеные колбасы. Одним из вкуснейших блюд считается сахурский хинкал. Готовят его на пару и подают сушеным мясом. Тесто используется очень тонкое, как листок. И сегодня прощаюсь с вами на сахурском. Мер югра каджена.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 239 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. Летательные аппараты сбивали над 9 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила Минобороны. Также дроны атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, 4 человека погибли, 28 пострадали. Кроме того, в Краснодарском крае на фоне атаки беспилотника произошло возгорание на нефтяном терминале. Также дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области, передает оперштаб региона. Предварительно пострадавших нет. Владимир Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником. Он указал на огромное значение труда работников здравоохранения, а также отметил, что они ответственно выполняют свой долг. Он добавил, что в стране продолжается работа по обеспечению доступной и качественной медицины для граждан. Планируется наращивание объемов строительства, ремонта и оснащения оборудованием медучреждений. Кроме того, российский лидер призвал ускорить внедрение научных разработок в работу медиков. Представители Ирана и США прибыли в швейцарский Цюрих на переговоры. Стороны обсудят условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании. По данным иранской гостелерадиокомпании, в состав делегации республики вошли спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, зампред Совета безопасности Али Бакири Кани и председатель Центробанка Абдельнасер Химати. С американской стороны в Швейцарию прибыли вице-президент Джей Ди Венс и его супруга Уша Венс. Они присоединились к прибывшим ранее спецпосланнику Дональда Трампа Стиву Виткофу и зятю американского президента Джареду Кушнеру. Посредниками на переговорах выступают Пакистан и Катар. Состоялась церемония вручения 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли, частные номинации исключены. При этом в одной категории звания лауреата могут получить до 5 постановок. Спектакли в списках не значатся «Гора перед рассветом» и «Солнце Ландау» стали обладателями награды в номинации «Драматический театр. Большая форма». Лучшими драматическими спектаклями малой формы стали постановки «Кукольный дом», «Курьер», «Обломов», «Позывной тишина» и «Я не убивала своего мужа». Лауреатами в категории опера стали Семен Катко, «Аида», «Любить на войне», «Сказки Гофмана» и «Соловей». Номинация «Современный балет» лучшими стали «Грозовой перевал» и «Преступление и наказание». Вручение премии состоялось в Музыкальном театре Омска. Вратарь сборной Кюрасао по футболу Алой Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время. Он отразил 15 ударов по своим воротам, обеспечив национальной команде ничью в матче второго тура группового этапа с Эквадором. Таким образом, сборная Кюрасао завоевала первое очко на мировом первенстве. Команда Кюрасао стала одной из главных сенсаций турнира. Это самая маленькая страна в истории, сумевшая пройти квалификацию на мужской чемпионат мира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето

0: Здравствуйте. И пусть Наташа Королева и Игорь Николаев давно не пара, но созданная ими песня приносит приятные эмоции многим россиянам и по сей день. «Мужичок с гармошкой» – песня, которая своим задором покорила россиян в 1995 году. Что интересно, она была выпущена в составе альбома «Конфетти». Удивительно, но композиция с озорным характером в то время сильно контрастировала с основным творчеством певицы. Музыку к песне написал Игорь Николаев, а слова – вот так сюрприз – сама исполнительница. Занятно, что Королева также сделала в тексте отсылки к своим же песням из предыдущих альбомов «Поклонник» и «Желтые тюльпаны».
1: Был бы ты моложе лет хотя на 30, мы с тобой успели песни прошлых лет.
0: По-хорошему зацепил наших людей и клип на композицию. А того самого «Мужичка с гармошкой» в нем сыграл конферансье Александр Рузов. Он скончался в 2006-м, и Николаев и Королева приехали проводить его в последний путь. На венке от певицы была надпись «Мужичку с гармошкой» от Татоши. Удивительно, но и спустя более чем 30 лет песня исполняется в концертных программах. Например, в 2025-м ее можно было услышать в фрагменте выступления Королевой ко дню войск Национальной гвардии.
2: Фанатик.

0: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как метко отмечают во многих кавказских странах, лаваш – это дело тонкое. Лаваш – тонкий пресный хлеб из пшеничной муки. На Кавказе, в Иране и в ряде других стран Востока он настолько популярен, что в 2016-м ЮНЕСКО включило его в список нематериального культурного наследия. Армянский, грузинский, азербайджанский, турецкий. Каждая культура считает лаваш своим традиционным продуктом. Но особенно его любят в Армении, настолько, что в некоторых языках он называется не иначе, как армянский хлеб или армянская лепешка. Лаваш часто определяют как античное блюдо, которое впервые сделали в Иране. Некоторые ученые ведут его происхождение от еврейского народа. Сегодня же его выпекают даже на Гавайях и на всем восточном Средиземноморье. Точное происхождение слова «лаваш» неизвестно, но по некоторым источникам «лав» заимствовано из арабского языка и означает «плоский», а вот «аш» имеет тюркские корни и переводится как «еда». Сегодня любим лаваш и в нашей стране. С ним чаще всего подают рыбу или мясо.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Ставрополь является одним из самых крупных городов на Северном Кавказе.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: così improvvisa. E ci bevo tuo sommato lì. Я хотел тебе просто.
1: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
2: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
3: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
4: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в одно

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Паромные перевозки через Керченскую переправу с 21 июня временно приостановили на фоне атаки ВСУ на паром. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В связи с запретом на проезд по Крымскому мосту водителям большегрузного транспорта рекомендуют выбирать альтернативный сухопутный маршрут. В частности, трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Сегодня ночью в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». 4 человека погибли, 28 получили ранения. 14 пострадавших, в том числе 2 ребенка, госпитализированы. Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Он известен по работам в фильмах «От Ибата шли солдаты», «Место встречи», «Изменить нельзя», «Как закалялась сталь» и других. Кроме того, президент наградил орденом за доблестный труд академика РАН, селекционера Евгения Седова. А также присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну. Коллектив аэропорта Внуково глава государства наградил орденом почета. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Длительность полного курса лечения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы составляет около полугода. Такие данные привели в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России. Лекарство вводится на 1, 8 и 15 дни с постепенным увеличением дозировки. Далее инъекция производится раз в 3 недели. Всего предусмотрено до 10 введений. Лечение проводится в комбинации с иммунотерапией. Страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически без заявления от гражданина со следующего года. Соответствующий проект закона Минтруда опубликован для общественного обсуждения. Россиянам теперь не придется собирать документы для оформления пенсии. Согласно нововведениям, социальный фонд сам примет решение о назначении за 30 дней до того, как человек достигнет необходимого возраста. Для этого учреждение будет использовать уже имеющиеся в его системах данные. В течение 3 рабочих дней фонд уведомит об этом будущего пенсионера. Условия для автоматического назначения: это не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, уточняет сайт Национальной службы новостей. 21 июня в северном полушарии наступило астрономическое лето, сообщили в Московском планетарии. Это самый длинный день в году в северном полушарии. На широте российской столицы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. Темно будет всего 6 часов 27 минут. Солнце сегодня занимает наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием. После этого световой день начнет убывать, а темное время расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Популярный телеграм канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Что такое стокгольмский синдром и является ли он психическим расстройством? О нем говорят в новостях и фильмах, обсуждают в интернете. Стокгольмский синдром – это когда жертва начинает испытывать симпатию или даже защитные чувства к своему агрессору. Вы удивитесь, но в официальных медицинских справочниках такого диагноза не найти. Ни в одном международном классификаторе психических расстройств стокгольмский синдром не значится как отдельное заболевание или расстройство. Тем не менее, это не означает, что феномена не существует. А начиналось все в Швеции в 1973 году. Тогда вооруженный грабитель захватил банк в центре Стокгольма и взял в заложники 4 сотрудников. 6 дней они провели в хранилище в тесноте под угрозой оружия. И когда все закончилось, заложники отказались давать показания против похитителя. Более того, защищали его. Одна женщина даже позже навещала его в тюрьме. Этот парадокс назвали стокгольмским синдромом, когда жертва начинает испытывать сочувствие или даже симпатию к своему агрессору. Психологи объясняют это механизмом выживания. В условиях страха мозг выбирает адаптацию. Если я буду добр к нему, он меня не тронет. Постепенно эта адаптация превращается в нечто большее. Научное сообщество и по сей день не пришло к единому мнению. Скорее же всего, стокгольмский синдром – это психологическая модель, которая наблюдается в редких случаях.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Стаса Пьехи и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в одном.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Россия не ждет выполнения договоренностей в Анкоридже, заявил Юрий Ушаков. Помощник российского президента подчеркнул, что одна из сторон по-прежнему придерживается достигнутых соглашений, а другая так и не смогла выполнить свою часть обязательств. По его словам, Москва ожидает победы и реализации собственных целей. Ушаков отметил, что уверенность стран Запада в том, что они смогут нанести России поражение, ошибочна. Он посоветовал им проанализировать происходящее на фронте для оценки реальной ситуации, добавив, что российские войска постоянно продвигаются вперед. 30 новых вирусов, которые переносят на территории России комары, клещи, мелкие млекопитающие и рукокрылые, выявил Центр Вектор Роспотребнадзора. Ученые сформировали биобанк вирусов в составе нативных биологических образцов из 50 регионов страны. В него вошло более 20 тысяч экземпляров упомянутых видов. Специалистам удалось идентифицировать 30 новых РНК-вирусов, и геном расшифрован более чем на 70%. Также были обнаружены 3 новых неклассифицированных РНК-вируса. 13 подростков пострадали в результате нападения на детский лагерь в республике Тыва, сообщили в региональном управлении МВД. Мужчина проник в корпус учреждения и набросился на находящихся там детей, а также повредил мебель. В момент происшествия там находилось около 30 человек. Сотрудники лагеря задержали нападавшего и передали полицейским. Медики осмотрели пострадавших и оказали им помощь. Устанавливаются детали произошедшего, следователи возбудили уголовное дело. Формат выпускных вечеров в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Однако при подготовке к торжествам регионы должны учитывать требования комплексной безопасности. Ведомство поддерживает практику проведения выпускных мероприятий. Министр назвал это школьной традицией, которая играет значительную роль в объединении и сплочении школьного коллектива. Для министерства в приоритете вопрос сохранения подобных традиций, добавил Кравцов. Проведение выпускных вечеров в школах в этом году запланировано на 27 июня. Для медицинских работников в России действует ряд мер государственной поддержки, напомнил депутат Дмитрий Свищев. Они имеют право на досрочную пенсию при наличии специального стажа. 25 лет для работавших в сельской местности и поселках городского типа, 30 лет для городских сотрудников. В ряде регионов действуют программы частичной компенсации расходов на аренду жилья для медиков. Для специалистов первичного звена районных больниц и скорой помощи предусмотрены специальные выплаты от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц. Также с этого года закреплено требование о зарплате. Платных гарантиях для медработников федеральных учреждений. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году он выпадает на 21 число. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Хотите восточного колорита в рамках отпуска на Крымском полуострове? Отправляйтесь в Бахчисарай. Турэксперты метко называют Бахчисарай музеем под открытым небом. Здесь приятно гулять, любоваться архитектурой, обедать и выбирать сувениры. Начну с Ханского дворца. Это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. С 16 по 19 века он был резиденцией правителей, а сейчас открыт как грандиозный музейный комплекс. Совсем рядом располагается Большая Ханская мечеть. Это наиболее старинная постройка дворцового комплекса. А ее лаконичный фасад буквально переносит нас в атмосферу средневекового Востока. Мечеть открыта для посещения всем желающим. А после обязательно прогуляйтесь по старому городу. Тут колоритные кварталы, улочки, симпатичные особняки, памятники истории. И взрослым, и детям будет одинаково интересно в парке «Крым в миниатюре на ладони». На его территории находятся маленькие копии архитектурных, исторических и культурных достопримечательностей Крыма. Прогулявшись среди них, можно почувствовать себя настоящим великаном. Всего в парке более 50 копий объектов. Это дворцы, храмы, музеи, вокзалы и многое другое. Ну а добраться до Бахчисарая проще всего на автомобиле или поезде.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Григория Лепса. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу о самом северном тюркоязычном народе мира. Долганы – тюркоязычный коренной народ Таймыра. Как народность образовалась в начале 19 века, после того, как якуты большими группами переселились в Туруханский край, смешались с местным тунгусским населением и русскими старожилами Таймыра. Последние обитали на этих территориях 16 века. Вот так и образовался долганский этнос. Согласно переписи 2020-го, на территории России проживают чуть более 8 тысяч долган. Народ издавна был приверженцем пантеизма, но с приходом русских долганы приняли православие. Многие проходили обряд крещения. Религия этноса сочетала в себе православие и традиционные верования. Говорят на долганском языке, который входит в якутскую группу тюркских языков. Долганы занимались рыболовством, оленеводством, охотились на пушного зверя и дикого оленя. Все промыслы имели выраженный торговый характер. Семьи долган были патриархальными, в основном небольшими. Ну а чум конической формы – самое распространенное жилище народа. Каркасы шестов устанавливали наклонно, они перекрещивались между собой и образовывали форму конуса. Основным продуктом в кухне народа всегда было оленье мясо. Ели его в вареном, копченом и мороженом виде. Не забывали, впрочем, и про рыбу. Ее варили, готовили уху и заготавливали на зиму строганину. И сегодня прощаюсь с вами на долганском. Будьте койна!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

загородных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. После массированной атаки ВСУ на Керченский полуостров возбудили уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к ударам на гражданские объекты. В ночь на воскресенье произошла беспилотная атака на Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Погибли 4 мирных жителя, еще 28 получили ранения. На фоне ударов ВСУ власти региона временно остановили паромные перевозки по Керченскому переправе. Почти 700 тысяч специалистов будет работать в детских лагерях этим летом, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Из них более 80 тысяч человек вожатые и 190 тысяч педагогические работники. Он подчеркнул важность сотрудников в этой сфере, так как именно они создают в досуговых учреждениях развивающую безопасную среду. Глава Минпросвещения также рассказал, что ведомство оказывает содействие студентам, которые хотят работать вожатыми. Им помогают с организацией досрочных экзаменационных сессий и утверждением индивидуальных учебных планов, чтобы они могли приступить к работе уже с первой летней смены. Российских врачей хотят приравнять по статусу госслужащим. Разрабатывается соответствующий законопроект. Об этом рассказал депутат Госдумы Юрий Григорьев. Эта мера закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда. Предлагается дать таким специалистам право на единовременную субсидию на приобретение жилья или приоритетное право на служебную недвижимость. Также парламентарий назвал в качестве мер поддержки, сопоставимую с обеспечением федеральных госслужащих, право на повышенную пенсию по выслуге лет. Кроме того, инициатива предусматривает предоставление медикам ежегодного дополнительного отпуска, медицинского и санаторно-курортного обеспечения и обязательного государственного личного страхования. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году он выпадает на 21 число. Ушел из жизни преподаватель школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков. Он умер в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщили в пресс-службе учреждения. Рыбаков учился в Ярославском театральном институте, а также на кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Щукина. С 1997 года он работал в школе-студии МХАТ, где готовил будущих актеров. Также преподаватель состоял в гильдии режиссеров-педагогов по пластике. Россияне назвали места для идеального отпуска. По данным недавнего исследования, самые популярные города для внутреннего туризма – это Сочи и Адлер. Эти курорты набрали по 9% голосов. Также в список попали Крым, Горный Алтай, Санкт-Петербург и Байкал. Среди зарубежных направлений для идеального отдыха большинство опрошенных называют Турцию, у которой 11%. Следом идет Италия и замыкает тройку лидеров Таиланд. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: начале. Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло, алло.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. 90-е подарили нам сотни прекрасных песен. И одна из таких – настоящий шедевр Максима Леонидова. Одним из первых хитов сольного творчества Максима Леонидова стала песня «Видение». В народе она больше известна как «Девочка видения». Сам музыкант позже отмечал, что довольно долго в голове у него крутилась центральная фраза «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я». Но дальше слова никак не сочинялись. И вот довольно неожиданно во время своего отпуска во Франции Леонидов смог придумать буквально за час и музыку, и стихи. В итоге песня покоряет россиян в 1996-м.

Годом позже «Песнь «Видение» открывает сольный альбом Леонидова. Интересно, что исполнитель в то время был влюблен в молодую актрису Анну Банщикову. Именно ей музыкант и посвятил эту песню. Хотя сама Анна говорила, что Максим посвятил ей немало песен, которые, по ее мнению, гораздо лучше. А именно «Видение» актриса не очень любит и считает, что для нее она слишком инфантильная. Ну и, кстати, довольно быстро любовь прошла и творческий союз распался. Ну а песня стала по-настоящему культурным феноменом и своеобразным гимном романтики того времени.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Муром снимали сцены из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Старинная пословица гласит: где мамалыга на столе, там и счастье в доме. Об истории культовой каши расскажу прямо сейчас. Мамалыга – это слово знают в горах Кавказа, на солнечных равнинах Румынии, на Балканах. Мамалыга – круто заваренная густая каша из кукурузной муки или крупы. Родиной кукурузы, как вы знаете, считается Мексика. Именно там, предположительно, 10-12 тысяч лет назад была выведена эта культура. Первые земледельцы начали отбирать и высаживать семена, которые давали хороший урожай. Это привело к развитию кукурузы в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. А вот кто первым стал варить каши на кукурузе, доподлинно неизвестно. Возможно, это были мексиканские племена майя или ацтеки. Они использовали кукурузу в своем рационе. С приходом европейцев в Америку в 15-16 веках кукуруза стала распространяться на других континентах. И ее стали использовать в кулинарии разные народы. В основе кукурузной каши мелко раздробленные зерна. Сегодня в разных регионах мира мамалыгу подают по-разному. Чаще всего ее употребляют с сыром, сметаной, молоком или с топленым молоком, а также с мясом, рыбой и овощным рагу. Особенно популярно сочетание мамалыги с брынзой и сметаной.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест. Председатель Госдумы примет участие в работе Международного форума союзного государства под названием «Великое наследие. Общее будущее». Пленарное заседание площадки состоится 22 июня. А сегодня под председательством Володина пройдет 70-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварий на энергетических объектах, передает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». Масштаб ограничений не уточняется, идут аварийно-восстановительные работы. Ранее компания сообщала, что южная, северо-западная и центральная части республики обесточены. Местных жителей призывали на время ликвидации аварии в электросетях отключить избыточные электроприборы, включая кондиционеры. Госнефтекомпания Азербайджана обнаружила повреждение подводной нитки «Азнефти». Из-за этого произошел разлив вещества в Каспийском море, сообщает пресс-служба госкорпорации. 19 июня в районе пляжа Дюбинди нашли следы загрязнения. В ходе обследования акватории было выявлено нефтяное пятно. Диагностика установила, что его источником стал один из подводных нефтепроводов. На конструкции были обнаружены механические повреждения. Предположительно, их мог нанести якорь. Компания создала оперативный штаб, ситуацию взяли под контроль. Специалисты занимаются очисткой акватории и прибрежной зоны. Новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах разрабатывают в России, сообщили в пресс-службе Минтранса. Ведомство разрабатывает рекомендации совместно с профильными структурами. В документе закрепят правила определения оптимальных режимов с учетом реальной интенсивности движения, состояния дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. При этом положения будут иметь рекомендательный характер. По итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов. Принятие рекомендаций запланировано на следующий год. Показатель доверия россиян государственной системе здравоохранения достиг исторического максимума и составил 89%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Отмечается, что за последние 5 лет показатель увеличился на 35 процентных пунктов. Наибольшим доверием у граждан пользуются врачи общей практики, показатель составил 83%, а также ученые и фармацевты 39% и 30% соответственно. Самую высокую в мире статую, посвященную футболисту Лионелю Месси, открыли в Аргентине. Монумент возведен в городе Кутралько. Спортсмен изображен стоящим на коленях с вытянутой вверх правой рукой. Рядом с ним располагается кубок чемпионата мира. Созданием статуи занимался местный скульптор Альдо Бераиса. На возведение памятника ему понадобился год. Месси – уроженец Аргентины. Он считается одним из лучших футболистов всех времен. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему хрущевки, к которым сегодня многие относятся снисходительно, на самом деле опередили время? Хрущевки – народное название многоквартирных домов, которые появились в период, когда СССР возглавлял Никита Хрущев. И хрущевки, по мнению экспертов, это настоящий мастер-класс по эргономике от советских архитекторов. А начиналось все в 50-е годы 20 века. Команда архитекторов под руководством Виталия Лагутенко получила задачу со звездочкой – создать жилье, которое можно строить быстро и, самое главное, дешево. Специалисты провели настоящие исследования. Например, выяснилось, что в спальне мы только спим и одеваемся. Значит, достаточно места для кровати, шкафа и прохода между ними. Лишние метры совсем ни к чему. Архитекторы даже засекали время, сколько нужно, чтобы дойти от входа до кухни с тяжелыми сумками. Так появился принцип короткого коридора, который многие считают недостатком. Стандартная хрущевская кухня занимает 6 квадратных метров. Кажется, что это издевательство над хозяйкой. На самом деле торжество эргономики. Расстояние между плитой, мойкой и холодильником составляет 1-2 шага. Это знаменитый рабочий треугольник. Сегодня его считают золотым стандартом кухонного дизайна. Двигаемся далее. Потолки высотой 2,5 метра. Предмет постоянных жалоб. Но современные исследования показывают, низкие потолки стимулируют концентрацию и создают ощущение защищенности. И, наконец, антресоли и ниши. В хрущевках использовался каждый сантиметр вертикального пространства. Этот принцип сегодня называется вертикальным зонированием и считается признаком дизайнерского мышления.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Для всех подходит.
1: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
3: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Организаторы фестиваля выпускников «Алые паруса» анонсировали программу 2026 года. И то же самое сделали продюсеры столичного выпускного, который пройдет на ВДНХ. Актер и певец Никита Кологривый анонсировал свое участие в триллере, сюжет которого построен на пропаже людей в лесах Карелии. А музыкальный сервис «Кион Музыка» представил идеальный плейлист для свадьбы. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона. На Дэн Соколов. Всем горячий июньский привет и музыкальный десерт новинки недели. Группа Бис. Таня, не плачь.
3: Таня, не плачь. Мир ведь не крутится вокруг него.
2: Владимир Пресняков. Счастливчик.
3: Весь мир тобой укутан. Ты мой счастливый случай.
2: Сергей Лазарев. Полина Гагарина. Happy End. Голосуйте, друзья, за понравившиеся песни в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Именно ваше голосование влияет на расстановку треков в десятке национального хит-парада. Информацию можно найти в нашем канале в мессенджере Max по нику Radio RD или по адресу max.ru/radio-rd. Там же ежедневно появляются важные новости, занимательные рубрики и, конечно, еженедельно появляются итоги хит-парада «Главные песни большой страны». Встречаем новую неделю лета с группой «Тестостерон» в десятке радио «Родных дорог».
0: Десятка.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Есть ощущение, что киноактер Никита Калагривый снимается в каждом втором новом фильме. Можно раз в неделю открывать новости кинематографа и каждый раз читать о его участии в новом кинопроекте. На этой неделе, например, пишут про триллер «Лес», который должен выйти в российский кинопрокат 12 ноября. По сюжету две москвички поехали в путешествие по Карелии и заблудились в лесу. Каждая попытка выбраться из него оборачивается новой угрозой. Лес будто наблюдает за ними и не хочет их отпускать. В это же время в заброшенном деревенском доме поселилась странная семья. Чужаки вызвали у местных жителей какие-то подозрения. Ситуация обострилась, когда в поселении пропала пожилая женщина, а потом ее знакомая. В общем, чем-то это напоминает сюжеты детских сказок, согласитесь. Наверняка в этом фильме Никита Калагривый проявит не только актерский талант. Зря он, что ли, еще и запел. Его хит «Улица мама» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальный сервис «Кион Музыка» провел исследование на тему композиций артистов, которые могли бы украсить идеальную свадьбу. Согласно результатам, 68% опрошенных считают свадьбу важным эпизодом жизни, и 52% приблизительно представляют, какой он должно быть. Причем 85% участников считают, что подготовку к свадьбе нужно начинать с создания плейлиста. На вопрос, каких российских исполнителей хотели бы видеть на своей свадьбе, 18% выбрали группу «Дискотека Авария», 16% Сергея Лазарева, 15% Григория Лепса и по 14% Леонида Агутина и Диму Билана. На этом список как-то странно заканчивается. Видимо, особого выбора публики организаторы этого опроса не предоставили. Только такой список имен. Наши слушатели отчасти согласны с этим набором. Вот, например, новая песня Григория Лепса на этой неделе в десятке радио «Родных дорог».
1: 8-й.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и в ближайшие полчаса о музыке и о музыкальных фестивалях. На прошлых выходных в Петрозаводске прошел мультиформатный фестиваль «Воздух Карелии». Пишут, что за 4 дня на двух сценах выступили более 50 музыкальных коллективов. В этом году первый летний фестиваль страны посетили более 50 тысяч человек. Рекордной стала и география гостей. В Петрозаводск приехали зрители из 52 регионов и 218 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Среди гостей было 5 тысяч детей. И пока взрослые слушали любимых артистов или участвовали в мастер-классах, дети развлекались в многочисленных детских зонах. Гости уже разъехались, но, говорят, с нетерпением ждут следующего лета и уже известны даты. Это 4 дня с 11 по 14 июня 2027 года. Главное, чтоб с погодой повезло. В тему погоды группа «Кватро» «Замок из дождя» в десятке радио родных дорог.
3: 7 место.
4: Дождь, город пуст, и мы идем вниз по улице вдвоем.

0: Лучшие песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Открытие летнего фестиваля «Город встреч» собрало 25 тысяч зрителей, пишет региональная светская пресса. И в заметке сообщается о том, что 12 июня в Перми начался летний фестиваль. Перед жителями и гостями города выступили академический хор «Млада» и певица Татьяна Куртукова. А 40 пермских танцоров создали хореографическое оформление события. Организаторы уточняют, что событие фестиваля «Город встреч» — это не просто концерт, а большие шоу федерального уровня, где главными творцами становятся пермские таланты. Постановки создаются специально для каждого события, их можно увидеть только один раз. Сообщают, что хор «Млада» и Татьяна Куртукова исполнили известные народные и авторские песни, и запись этого мероприятия можно найти в соцсети ВКонтакте, а саму Татьяну Куртукову прямо сейчас в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестое место.

0: Свет. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Группа «Градусы» станет хедлайнером Дня молодежи в Томске, сообщает региональная пресса. Уже в следующие выходные на территории губернаторского квартала гостей ожидают различные активности, мастер-классы и лектории. Конечно же, вечером будет концерт. Выступят кавер-группы и хедлайнер группа «Градусы». Томск традиционно подтверждает статус студенческой столицы. Молодежь в возрасте от 15 до 29 лет составляет около 210 тысяч человек. Это почти 20% населения региона, комментируют организаторы. И День молодежи обещают сделать точкой притяжения для этой активной аудитории. Что можно сказать, так это то, что группа «Градусы» является героями студенческой молодежной аудитории вот уже без малого 20 лет. Их новая песня «Будем жить» в десятке радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
3: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса летней музыкально-развлекательной программе, важной частью которого является культура музыкальных фестивалей. Один из ближайших будет посвящен юбилею телеканала «Москва-24». Он пройдет в подмосковном кинопарке в следующие выходные и буквально потрясет обитателей пригородов списком артистов. Организаторы как раз на днях представили имена хедлайнеров: Зиверт, Ума Турман, Айова, Антоха МС. Будут также малоизвестные участники разных молодежных конкурсов со своим репертуаром и со своими версиями золотых хитов советской и российской эстрады. Обещают даже итальянскую артистку Вио, которая переводит и перепевает хиты рос-эстрады на итальянском языке. Нет в списке участников только тиктокеров. Видим, совсем они вышли из моды. Хотя один из них еще держится. Анатолий Цой в десятке радио родных дорог.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Продолжаем тему музыкальных фестивалей. Пожалуй, самый масштабный праздник лета и молодости пройдет в следующие выходные в Петербурге. Знаменитые «Алые паруса» представили программу 2026 года. На Дворцовой площади в Петербурге возводят город мечтателей, где 27 июня загадают тысячи желаний. Концертную часть шоу в этом году посвятят именно мечтам, которые зарождаются в детстве и сопровождают человека на всем жизненном пути, а выпускники станут не просто зрителями, а полноценными участниками программы. Шанс стать гостем этого шоу есть только у выпускников и учителей по специальным пригласительным билетам, а также у волонтеров, которые помогают в организации этого мероприятия. Желающие видеть салют и проход парусника обычно располагаются на противоположном берегу Невы, на стрелке Васильевского острова, ну а весь масштаб праздника можно будет оценить по видеотрансляции в соцсети ВКонтакте и в эфире Пятого канала. Небольшая музыкальная пауза. Прямо сейчас новая версия хита «Белая стрекоза любви». Антон Самойлов и Шура в десятке радио родных дорог.
1: Третье.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Продолжаем тему предстоящего праздника выпускников. И сейчас о столичной версии «Алых парусов», которая пройдет без «Алых парусов», но с большим количеством звезд канала Муз-ТВ в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. Обещают 60 артистов, 50 тысяч гостей. Участников ждут экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия и следующие музыкальные увеселители. Лолита, Татьяна Буланова, Артика Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Шаман, Артур Пирожков, Алсу, Добро, Гаязов Бразерс, Хэттерс и другие. Ведущими концерта станут блогеры и тиктокеры Аня Покров, Валя Карнавал и Влад Кобяков. На танцевальной сцене пройдут дискотеки под диджей-сеты. Что-то есть такое ощущение, что выпускной канал Муз-ТВ застрял где-то году в 2011. Впрочем, ретро нынче в моде. Вот, например, новая версия хита «Желаю тебе» и певица Кая в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Вроде все хорошо у ребят из группы «Добро», но все равно случаются какие-то проблемы. Одной из них стала претензия петербургского кафе со схожим названием и латинским написанием. Права на него кафе зарегистрировало в Роспатенте еще в 2018 году, однако музыкант группы «Добро» Михаил Соседкевич, имеющий статус ИП, в 2023 году пожаловался в Роспатент, уточнив, что именно ему принадлежат права на название «Добро», написанное латиницей. Спор зашел в плоскость, кто известнее, группа или кафе, тот и правообладатель. В итоге Роспатент снял охрану с товарного знака петербургского кафе, но, судя по всему, это еще не финал. Главный вопрос – зачем группе «Добро»? Их песня «Море, привет» на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или «Водительник радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Сыкунов.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорные башни украшены хохломской росписью.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

идет весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Токио» и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Городу Мичуринск присвоен статус аграрного наукограда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки International». «Капелька света».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.